0: Ваня!
1: Разблин, и что?
0: Дело, Ваня!
1: Плячки и палевины. Вот и мачина. Сила, Ваня.
0: Вот и мачина.
1: Убияня. Погуне.
0: Убияня.
1: Сила, мачина.
0: Погуне.
1: Путеви опасни.
0: Эпидемия.
1: Креветы пуни крви.
0: Разбойништа.
1: Nesigurne granice.
0: Kreveti puni krvi.
1: Epidemije.
0: Poplave.
1: Poplave.
0: Kurvanje.
1: Kurvanje.
0: Sifilis.
1: Sifilis.
0: Dok ja nisam uzeo vojsku u ruke, na šta je, kaži, ova krajina ličila.